że eter wyliczaj się na dobrzenie dla nas. Rozmieszaj się ucieszenie dla nas. Chwali Gospodź to, kiedy увидим мы приближение всех признаков, о которых говорил он, как о признаках своего второго пришествия. То не надо нам падать духом, а надо нам восклониться и высоко поднять головы наши, ибо приближается избавление наше. Будем же, братья и сестры мои, жить так, чтобы быть достойными в этот страшный час восклониться, с великой радостью восклониться, ибо приблизилось избавление наше. Будем же достойны этого, мы будем умирать. Thank you.